0: и свое слово возьмет Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде Алекс Мануилов спешит напомнить, что уже в эту пятницу...
1: Алекс Мануилов.
2: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
3: California Nights.
2: Номер один. BTS. Swim.
4: Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто не спил. Не спит. И я обещал быть здесь ровно до 6 утра и обещал больше хитов и больше музыки. И слово свое сдержу. Погнали дальше. Впереди нас уже поджидает гуру электронной музыки Тиесто в составе Бриэнны Грейс, который порадует танцевальной вещица Beautiful Places, чуть раньше икона поп, трек I Love It и немного электронной музыки из Франции. Оффенбах, хит Miles Away через пару минут на Европе+.

0: Supreme и David Guetta One Republic с ремейком I Don't Wanna Wait.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: провести вместе с Мизма под новинку Hello. А еще на пару минут заглянет Валя Дмитриенко с поп-рок темой «Ртути» и Purple Disco Machine трек All My Life ровно через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

миллионов прослушиваний на стримингах. Так что знакомимся и берем парня во внимание. Окей, 4.33 в Москве. Пошагали дальше, тем более, что нас уже ждут такие суперзвезды, как немецкая команда Tokyo Hotel, California Nights, Mark Dunn и Giovanni Ricci с хитом в жанре Dance Let Me Die и Алекс Уоррен, трек Fever Dream через пару минут.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Беру паузу на эти полчаса, чтобы не тревожить разговорами, а вот музыки, музыки осыплю с удовольствием. Обещаю, услышим. Temper City, классную работу, Self-Aware.

0: плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
4: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
7: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, столицы 6.00.

0: утренней рутины, там, сбором, завтрака, приготовлению, дороги на работу. В общем, спасибо вам, Дрэкюла, Тейм Импала. Ну и привет, доброе утро. Это Европлюс, давайте также энергично продолжим. Скоро Beer Wolf и Феникс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Вместе с Аней доужели на Европе Плюс. К счастью, в эти дни нам можно не... Можно оставаться на своих местах, не ехать, не лететь туда, где точно светит солнце, потому что солнце наконец-то добралось до столицы. До конца недели будет плюс 25, плюс 28, а ближайшие три дня так вообще без осадков, просто солнце. Так что поздравляю москвичей. Красота, красота. Красивый суперхитово будет и у нас здесь на Европе Плюс. Ждем Гарри Стайлз и хит всех времен и некоторых народов. Это As It Was. И до этого свежая работа Тедди Суимса. Это Mr. Know It All.

0: Хоть гимн лета. Порадовать нас идеальным саундтреком для закатов. Но, по-моему, и на старте дня песня эта звучит превосходно. Satisfy, Calvin Harris и Jazzy только что. Энергично продолжим в компании Zivert. Ее Goodbye.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

вместе двигаться дальше. Команда Linkin Park. Ансамбль Парк имени Линкольна. Ну и мы движемся, ребята, мы летим. Мы начинаем летнее УНО Европе+.

0: Москве 7.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Германия сенсационно проиграла Парагваю. Минтранс России меняет правила установки дорожных знаков и названа идеальная температура для крепкого и здорового сна. Далее подробности. Германия сенсационно проиграла Парагваю, вылетела с чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее, в итоге 4-3. Президент Парагвая по такому случаю объявил в стране внеплановый выходной. «Сегодня празднует вся страна, вперед Парагвай», — написал он в соцсетях. В свою очередь, комментарий канцлера Германии по поводу вылета своей команды с чемпионата вызвал волну гнева в соцсетях. Мерц после поражения сборной Германии написал: «Вы порадовали страну». Напомню, матч проходил на Gillette Stadium в США. К другим событиям. Минтранс России готовит новые рекомендации по установке ограничений скорости на дорогах. Скоростной режим для каждого участка предлагается определять с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии, какие объекты рядом. Например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги более безопасными. Новые правила рассчитывают утвердить в следующем году. При этом они будут носить рекомендательный характер. В Госдуме считают изменения крайне своевременными. Формирование гибкого подхода назрело уже давно. Новый рейд проведет столичная госавтоинспекция. Сегодня в Москве начнется мероприятие ГАИ под названием «Велокурьер». Он будет организован в целях профилактики правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам. Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами. Напомню, ранее в рамках рейда под названием «СИМ» ГАИшники оштрафовали больше 2000 самокатчиков и велосипедистов. Названа идеальная температура для крепкого и здорового сна. Сомнологи заявили о том, что спать лучше всего при температуре в промежутке от 15,5 до 19,5 градусов по Цельсию. Свежие исследования показали, что этот диапазон намного холоднее, чем тот, который использует большинство людей. Предполагается, что во время сна температура тела снижается до минимума, и это коррелирует с циркадными ритмами человека. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Да, ребята, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, особенно когда мы улыбаемся ей. Вот и мы вам улыбаемся и начинаем летнее у! Спасибо, спасибо, спасибо. Привет, я ваш утренний Тимур Бодров. Окей, ну что, у нас впереди грандиозные планы и несколько часов приятных и радостных. Буду дарить вам подарки, буду ставить суперхиты. Значит, что касается подарков, есть для вас велосипед, есть для вас беспроводная колонка и, конечно, деньги. Деньги, как без них. Вот, ну и да, много классной музыки, как я говорил ранее. Прямо сейчас хит сезона Broken Strings Алана Уокера в Москве 7.04. Всем летний ум.

0: понятное дело, тот рано ложится.
1: В летнем ум на Европе плюс.
0: Да, это я вчера лег спать, когда еще, наверное, не стемнело. И думал такой, ну блин, кругом движуха такая. А я спать. Ну как так? Несправедливо. Но зато я здесь сейчас с утра пораньше, и мы сейчас устроим с вами движуху, и тем более у меня есть, ребята, чем вас порадовать. Значит, 3220 рублей. 3220 рублей, именно такая сумма припасена для кого-то из вас сегодня в игре на повышение. Значит, игра на повышение после 9:00, и если ты окажешься в нашем денежном хранилище именно после этой суммы, 3-2-2-0, стоит закончить свой поход. Удачи и до встречи в игре на повышение.

0: to You — один из самых классных треков этого лета. Talk to You от нидерландской группы Another. И что и приятно, те из вас, кто интересуется актуальной танцевальной музыкой, следит за Топ Клаб Чартом с песней этой, знакомой, ну, достаточно давно, потому что в Топ Клаб Чарте сингл этот уже несколько недель провел на первом месте. Talk to You. Так что советую следить за новинками. Вот, слушать Топ Клаб Чарт в эфире можно по субботам, но удобней. Главный дэнс-чарт страны можно слушать в виде подкаста. Он есть на многих площадках и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: летнем У.
1: 7:28 в столице. Расскажу, что в день грядущий нам готовит на календаре вторник, 30 июня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня будет все зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. И рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.

0: знает, существует ли реально малиновая луна, но вот точно луна клубничная имеется. Вот, была она как раз прошлой ночью. Так, насколько я знаю, называется июньское полнолуние. Так что погуглите в Яндексе. Там интересная история. Но у меня другая важная информация для вас, ребята. Скоро мы устроим кто куда. Устроим путешествие по всяким городам и странам. И в честь этого подарю тебе беспроводную колонку. Есть желание устроить это приключение, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто с нами? Вот этот вопрос сейчас. С нами Марат из Уфы. Марат, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Говорим про путешествие. Конечно, не могу тебя не спросить, Марат, какой город, какая местность, возможно, оставила у тебя самые яркие впечатления после путешествия, поездки?
2: Ну, это город Дубай и Бурдж-Халифа.
1: Бурдж-Халифа.
2: В Арабских Эмиратах.
1: Ну, я, пользуясь случаем, не могу не сказать, что я фанат Хакасии. Вот, там и озера, и реки, и горы, и тайга. Так что, если, Марат, будешь выбирать место для путешествий... Еще мне кажется, у тебя там радиоприемник работает, да?
2: Нет, я выключил.
1: Окей, ладно, супер. Значит, кто куда? Кто куда? Мы сегодня с Маратом отправимся в одно из прекраснейших мест, прекраснейших курортов Краснодарского края, в город Геленджик. Значит, сейчас про эту местность я расскажу и задам вопрос. Значит, каждый, кто бывал в Геленджике, обратил внимание на надпись «Геленджик». Значит, она на... Вот я пытался правильно... Мархотском хребте, да? Все, кто из Геленджика, ребята, я же не ошибся. Вот, видно эту надпись практически из любой точки города, даже с моря, даже с канатной дороги, и, говорят, даже со спутника видать эту надпись. Вот, все потому, что буквы огромные, большие, 20 метров в высоту, в длину надпись, слово это, 100 метров. А сейчас я, Марат, тебя спрошу, на какой высоте над уровнем моря находится надпись «Геленджик»? Значит, два варианта ответа. 500 метров или 600 метров? А, Марат?
2: Так. Давайте 600 метров возьмем. Раз.
1: Так, берем. Абсолютно верно! Именно, да, на высоте 600 метров находится надпись «Геленджик», поэтому она видна отовсюду. И в честь этого нашего с тобой путешествия, Марат, в честь того, что ты оказалась в эфире Европа Плюс, дарю тебе крутейший, навехонький велосипед. Ура!
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ой, да... Я готов всем все раздать. Значит, давай, Марат, дубль 2, дубль. Он тебе дарит, ведущий этот, забывчивый, беспроводную колонку. Господи, ну...
2: Вот. Я еще удивился, думаю, вроде колонка.
1: Да, конечно, незаменимая вещь. Вот, чтобы ты путешествовал, слушал любимую музыку и всегда слушал хиты Европа Плюс. Вот, классных тебе путешествий, классного тебе лета.
2: Велосипед дарите.
1: Дарю тебе колонку и свою улыбку. И суперхиты. Из хитов прямо сейчас классная песня «Мичико».

0: по-нашему «Разреши мне, позволь мне быть пчелой», «Let me be». Вот, а что это значит? «Разреши мне поработать от души сегодня, ну и потанцевать, этот ритуальный пчелиный танец устроить». Вот, такой посыл трека «Let me be». Вот, ну и для нас, для танцев всегда есть саундтрек на Европе Плюс. До финала часа коллаба Калвина Харриса и Джона Ньюмана.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

И вы, кстати, наверняка не в курсе, но Джон Ньюман недавно начал новую главу своей карьеры, перезапустил ее, вот, начал карьеру в качестве диджея-продюсера. И проект свой назвал 642. 642. Трек вот этого проекта, кстати, сейчас есть в топ-клаб-чарте. Да уж, перемен требуют наши сердца, мы их себе устроим. Вот сейчас телепортируемся в час новый, начинаем новый час летнего.

0: столице 8.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Новый вид автомобильного мошенничества раскрыли специалисты. И день астероида отмечают сегодня во всем мире. Далее подробности. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Авиационное ЧП произошло во время выполнения рейса из Новосибирска в Мирный. Там воздушное судно авиакомпании «Сибирь» оказался за пределами твердого покрытия. При этом на борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Новосибирская прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Причина инцидента устанавливается. Гигантская очередь желающих попасть в Россию образовалась в Эстонии. Местные СМИ пишут о том, что число людей на пограничном пункте в Нарве достигает 500 человек. Местные пограничники пропускают в сторону России максимум по 20 человек в час. Из-за низкой пропускной способности некоторые люди вынуждены стоять в очереди по 16 часов. Напомню, ранее туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента на 4 часа. Новый вид автомобильного мошенничества раскрыли специалисты по безопасности. РИА Новости сообщает о том, что аферисты ищут в соцсетях и на автомобильных площадках фотографии реальных машин для того, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат. При помощи фотошопа махинаторы наносят на изображение автомобиля несуществующие дефекты, затем подают документы в страховую на возмещение ремонта. Больше всего такой опасности подвержены владельцы автомобилей, фотографии которых находятся в интернете с хорошо читаемыми номерными знаками. Будьте бдительны. День астероида отмечается сегодня во всем мире. Дата была установлена в честь падения на Землю знаменитого Тунгусского метеорита. Цель этого дня – рассказать людям о том, как стоит действовать в критических ситуациях и какие меры должны принимать правительства государств для минимизации последствий возможного столкновения с астероидом. Напомню, падение Тунгусского метеорита в 1908 году стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений. Тогда в Сибири случился сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. На площади более 2000 километров были повалены деревья. Несколько дней наблюдалось свечение неба и облаков на территории от Атлантики до Центральной Сибири. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
2: Летняя У на Европе Плюс.
0: Так, что мы имеем сегодня? Мы имеем 30 числа, число до Нового года. Сколько? 184 дня. 184 дня и до конца лета 62 дня. Вот, прошу прощения, если эта информация кого-то из вас ранит, но пусть инфа данная замотивирует вас не потерять оставшиеся 62 дня лета. Вот, что-нибудь устроить, какую-нибудь движуху, праздник, ночевку с друзьями, в палатке у реки, пикник на крыше, на закате, ну или там на дачной веранде, игры настольные, вот. Так что классного всем лета, классного всем дня. Привет еще раз, я Тимур Бодров, в Москве 8.04, всем летнее У.

0: без жары и пробок.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Скажу честно, я обожаю эти первые часы утра. Вот, первые утренние часы, когда сонные собаководы на прогулке, когда спортсмены на пробежке самые первые. Да, и реально сегодня видел парня, бегуна в 6 утра. Еще даже 6 утра не было, он уже был на пробежке, так что я им восхищаюсь. Вот. А сейчас ты лови повод гордиться собой. В этом часе мы устроим победный бросок, и у тебя есть шанс выиграть велосипед. Подробности обязательно будут позже, а пока 8.11 в Москве. Всем летнего...

0: что хорошая музыка со временем не становится хуже и умеет ждать своего часа. Песня Baby Doll из 2018-го, но только сейчас, в 2026-м, сумела обратить на себя внимание, завирусилась в интернетах и сейчас в первой десятке Еврохит ТОП-40 Baby Doll от Доминика Файка. Окей, 8.18, точное московское. Далее от рок-хип-хоп мотивов переключимся на ритмы танцевальные. Поставлю вам историю Shut Up and Dance от Sophie and the Giants.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Настоящий

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Вот что звезды пообещали на сегодня, 30 июня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от умения вашего держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, наконец даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял, и рыбы не попробуешь, не узнаешь. Это ваш девиз на сегодня.

0: Уверен, вы также обратили внимание на этот трек. Песня уверенно поднимается в мировых чартах. Это Self-Aware от Temper City. И что удивительно, это самый первый дебютный сингл израильского трио Temper City. И такой вот успех. Пожелаем ребятам стать номером один в Еврохит ТОП-40. Вот. А тебе я желаю стать героем победного броска и выиграть велосипед. Для этого звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, ребята, кто из вас там сегодня во вторник начинает новую жизнь? Знаете, сделать победный шаг, бросить курить, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Кстати, там во ВКонтакте проходит челлендж прикольный, победитель которого отправится на Курильские острова. А сейчас мы спросим у нашего слушателя Андрюхи из Барнаула, как началось его утро. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе. Ну что, что приятного было этим утром у тебя там в Барнауле?
2: Ну что, у нас солнышко, погода прекрасная. Что, проснулся, поцеловал жену, приготовила завтрак, проводила на работу, она сегодня выходная. В принципе, все отлично, все прекрасно.
1: И вот ты в эфире Европлюс. У тебя есть шанс выиграть новый велосипед. Но для этого, Андрей, тебе нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Твоя задача – попасть в правильный ответ на вопрос. Вот, начнем мы нашу историю с того, что поведаю тебе историю, собственно, из сообщества «Давай бросать». Вот, слушай внимательно эту самую историю. История про Дениса. Денис, короче, бросил курить как-то и держался целых 2 года. Но в один момент друг его привез из отпуска коробку с кубинскими сигарами. И вот у парней появился новый дружеский ритуал. Вот, продолжался этот ритуал несколько лет, пока, собственно, поставки не прекратились. Вечера у ребят стали проходить без дыма, и, как признают сами парни, получилось даже лучше. Потому что, ну что, важна атмосфера, друг, а не ритуал. Но твоя задача, Андрей, сказать нам, почему прекратились эти самые поставки. Два варианта ответа. Значит, друг Дениса стал ездить на Мальдивы вместо Кубы, или у друга появилась девушка, он начал встречаться с фитнес-тренершей. Андрей, твой выход.
2: Вариант номер 2.
1: Значит, друг Денискин стал встречаться с фитнес-тренершей, и ты не поверишь, Андрей, это абсолютно верный ответ.
2: Ура!
1: В честь этого памятного события поздравляю тебя, Андрей. Ты совершил победный бросок, и я дарю тебе новёхонький велосипед, чтобы это лето было еще круче, спортивнее и лучше.
2: Отлично, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. Андрей, Барнаулу огромный привет. Ребята, мы продолжаем движение по летнему У и далее мега-хитяра Blinding Lights от The Weeknd.
0: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные действия.
3: Победный бросок в летнем У.

0: Tonight. Гимн того самого момента, когда вечеринка заканчивается, но ты не хочешь отпускать эту ночь, не хочешь, чтобы музыка заканчивалась. И так здорово, так классно, что хит-марафон на Европлюс бесконечен. Вот продолжим мы его далее вместе с командой Coldplay.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
6: 111-774-664-62-69. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Так звучит лето на Европе+.

0: Shine on!
1: Да, свети всегда, свети везде. Вот, собственно, лозунг проекта Рио. Ну, а мы и светим. И светим, подарки раздаем, и хиты ставим. Собственно, такие планы у нас тут на третий час летнего утра.

0: столице 9:00. Европа, Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Правительство рассказало о ситуации с бензином. Новую станцию метро начали строить в столице. И названо число самокатчиков, которые не соблюдают ПДД. Далее подробности. Все нефтеперерабатывающие заводы России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Рынок, по его словам, постепенно насыщается нефтепродуктами. Ранее Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива и усилить мониторинг цен, запасов и логистики. Ранее Владимир Путин заявил о том, что пока очереди на заправках сохраняются и не все топливо доступно, как раньше. При этом президент назвал дефицит топлива некритичным и предложил оперативно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов. Новую станцию метро начали строить в столице. Речь идет о станции «Южный порт», которая появится на Люблинско-Дмитровской линии между Кожуховской и Печатниками. Это место выбрали не случайно. Раньше там была промышленная зона. В скором времени на этом месте вырастет новый жилой район. Строить будут открытым способом. Метростроители возведут две береговые платформы с открытой пешеходной инфраструктурой. Закончить строительство станции обещают к 2030 году. Только 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения. Об этом пишет газета «РУ». Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью искусственного интеллекта. Исследование показало, что самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. Это делает только каждый десятый пользователь средств индивидуальной мобильности. В то же время 90% ездят по зебре и даже берут с собой попутчиков. Настоящая летняя жара возвращается в Москву. 31 градус по Цельсию ожидается в столице и области в первые дни июля. Синоптики сообщают, что экстремальная жара придет в столицу из Европы. В первые дни июля среднесуточная температура окажется примерно на 4 градуса выше нормы. К концу недели жара спадет до 25 градусов. Топ смартфонов с самыми необычными дизайнами составили эксперты мобильных технологий. Рейтинг возглавляет устройство LG с экраном, который поворачивается на 90 градусов, и выдвижной камерой с электроприводом. Также авторы отметили Samsung Galaxy Beam, телефон со встроенным проектором. На третьем месте смартфон Motorola Black Flip со встроенной подставкой, которая позволяла использовать его как прикроватные часы. Отмечается, что все перечисленные устройства в итоге провалились в продажах. В завершении выпуска курса валют. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Тимур Бодров.
2: «Летняя У» на Европе плюс.
0: Призма, дай мне силу. А Европлюс, дай хитов и подарков. Сегодня 30 июня, если вы не в курсе, сегодня международный день Sailor Moon. А еще день экономиста, день рождения у Майка Тайсона и Майкла Фелпса. Поздравляйшин. И самое главное, на данную минуту у нас тут стартовал третий час летнего У. В нем устрою кому-то из вас приятную прогулку по денежному хранилищу. Ждет игра на повышение. Вот, в Москве сейчас 9:04. Меня зовут Тимур Бодров. Всем летний У.
3: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Летний вайб, шоу, в котором звучит музыка для того самого момента, когда ты открываешь окна в машине, ловишь прохладный ветерок вечерний, никуда не торопишься и наслаждаешься летом под музыку Европа Плюс. Значит, летний вайб в эфире после 20.00, сейчас демо-версия летнего вайба. И, ребята, приготовил для вас трек, который, по-моему, эталонно попадает в ДНК этого шоу. Песня «Breath». Встречайте Лейвен Калли.

мастер солнечного R&B, соул-грува Лейвен Калли. Легкий хаус-бит, фанковый бас и нежный вокал только что в песне Breath. Великолепные произведения, и, ребята, помните, еще больше классной летней музыки для вас сегодня вечером в летнем вайбе после 20.00.

0: мы на Европлюс. Прямо сейчас латино хип-хоп понго. Это Russian Raul Alejandro и Wizkid. Вот далее сменим пластинку. Есть песня, вдохновленная винтажными рок-хитами 80-ми и R&B. Будем слушать Mr. Know-It-All Терри Суимса.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага – осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте, превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18.

0: 14-14. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Jasper Forex в летнему. Jasper Forex, или по-нашему Яша Вилкин. Яша Вилкин и инструментальный номер River Flows in You. Ну, а я молчать не буду. Сейчас все расскажу.
1: Гороскоп в летнем У.
0: Расскажу, что обещают звезды на сегодня. Вторник, 30 июня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы. Дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. И рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.

0: летнему. Песни «Феникс». Окей, 9:33. Ну, почти. Вот считанные минутки остаются до того момента, когда ты окажешься в нашем денежном хранилище. Скоро игра на повышение. А там не только накопленная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 000 рублей. Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, ребята, у нас тут на проводе Александр из города Ярославля. Саня, привет, здорово, доброе утро.
3: Здорово, всем
2: здорово,
3: привет.
2: Здорово. Ну что, скажи, тебе по жизни в чем больше везет? В картах или в любви?
3: Наверное, больше в картах.
2: Больше? Ладно, не буду задавать наводящих вопросов, но пожелаю тебе, чтобы сегодня повезло тебе в игре на повышение. Значит, игра на повышение. В ней тебя ждет не только загаданная, сохраненная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Сейчас ты спустишься в наше денежное хранилище. Будешь открывать ячейки одна за другой. Но нужно вовремя остановиться, потому что если прозвучит фраза «Стоп, игра!», это значит все сгорело. Все бабки улетели, ничего тебе не досталось. Ну и также будь внимателен, на все про все у тебя одна минута, так что не растягивай время. А то вдруг мы не доберемся до заветной ячейки, ладно?
3: Хорошо.
2: Ну все, не теряя времени, погнали. Сразу, Александр, открываем первую ячейку, нет смысла спрашивать, да ведь?
1: 1840 рублей.
2: 1840 рублей. Саня, деньги берем, идем дальше.
3: Играем дальше.
1: 2430 рублей.
2: 1430 рублей. Александр, твой вердикт.
3: Играем дальше.
2: Окей.
1: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Смотри, вот еще что.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. 13040 рублей. Идем дальше или забираем деньги?
3: Идем дальше.
2: Идем? Ты уверен?
3: Ну, не совсем.
2: Ну, ты сказал, идем дальше? Значит, идем дальше.
3: Давайте дальше.
1: 3220 рублей.
2: И буквально на последнем мгновении ты забираешь 3220 рублей. Это значит... 13 220 рублей. Вот таков твой выигрыш, Александр, сегодня. Поздравляю тебя, поздравляю тебя. Саня, хочешь ли ты узнать, что было в следующей ячейке, или что было бы в следующей ячейке, если бы ты ее выбрал, а?
3: Да, очень
2: давай.
3: Интересно.
1: Стоп-игра.
2: Стоп-игра была бы, и ты бы потерял деньги, но ты вовремя остановился или, по крайней мере, принял правильное решение. Саня, я тебя поздравляю, твой выигрыш сегодня еще раз 3220 рублей плюс... Бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Потрать их с умом, получи удовольствие, и пусть это лето будет классным, хорошо?
3: Круто, круто, спасибо большое.
2: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ребята, слушайте внимательный эфир, потому что подсказка, ключик для нашего денежного хранилища каждое утро в 7.00. То есть завтра в 7 с копейками будет подсказка, и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Радио Last Day и прекрасный Зиверт «Эгоистка».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличный от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 664 62 69.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

If today was your last day. Ну что, ребята, сегодня у нас классный денек. Велосипед подарили, беспроводную колонку также, денежки раздали. И все это, чтобы вы знали, помнили, повторится завтра в летнем У. А сейчас классного дня всем под хиты от Европлюс. Вечером не пропустите летний вайб. Я Тимур Бодров. До встречи, пока!

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Растет число пострадавших из-за массового отравления в Астрахани. Революцию в медицине совершили российские ученые. И стало известно, сколько россиян готово полностью отказаться от интернета. Далее подробности. Растет число пострадавших из-за массового отравления в Астрахани. На этот час известно о госпитализации уже 34 человек. Врачи подозревают у них сальмонеллез. Напомню, с 25 июня в больнице начали обращаться люди, которые ели готовую еду на одном из предприятий общественного питания Астрахани. Сообщается о том, что одна из пострадавших скончалась. Региональная прокуратура по факту массового отравления начала проверку. Авиаперевозчики стали предупреждать клиентов о предстоящем росте цен, причиной названной перебои с поставками топлива. По данным издания «Коммерсант», с 1 июля тарифы на автоперевозки вырастут минимум на 10%. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам. Участники рынка ждут конвертации выросших цен на топливо в стоимость перевозки и отмечают, что альтернативы автотранспорту для большинства клиентов пока нет. Революцию в медицине совершили российские ученые. Операции в скором времени будут проходить без рубцов. Новый подход в разработке эластичного хирургического клея создали ученые МГУ, Института органических соединений ран. Новые составы помогут заживлять раны без рубцов, чего не может обеспечить нынешнее поколение хирургического клея. Также новая структура позволит подбирать клей индивидуально для каждого пациента. За основу ученые взяли полимерные молекулы, похожие на природные составы. Сколько россиян готовы обходиться вообще без интернета? Ответ на этот вопрос нашли социологи в ходе свежего опроса. Выяснилось, что большинство россиян без интернета жить не смогут. При этом опрос показал, что 28% выдержат без сети максимум день-два, а 78% готовы продержаться целый месяц, но только в собственном доме. Эксперты говорят, что объяснение довольно простое. Загородный дом воспринимается как территория полной свободы, без рекламы и новостной ленты. Освободившееся время люди потратили бы на хобби, прогулки, общение с близкими, и лишь немногие вспомнили бы про спорт. Вместе с тем набирают обороты и другой тренд – это путешествия без связи. Спрос на дома для цифрового детокса за последний год вырос почти на четверть. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Это Федук и Джонни. Лето — их совместная тема на Европе Плюс. Абсолютно хитовая вещица, стильная. Спасибо за классный вокал и отличную музыку Федуку. Шучу, конечно, Джонни тоже хорош. Естественно, каждый выполнил свою функцию. За фирменный хаус отвечает Федук, за вокал Джонни. Ну и замещают тоже классно друг друга периодически в этом треке, конечно. Впереди больше хитов, больше музыки. Все музыкальное разнообразие у нас здесь на Европе Плюс. Будет Ваня Дмитриенко, его поп-рок-хит «Ртуть», будет «Чапл Рон». Ее абсолютно хитовая история из года прошлого, но тем не менее актуальная работа «Good Luck, Babe». Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С.

0: Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
1: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Like Another, Talk to You, так называется их работа. Каждое лето, ребята, каждое лето. Есть какой-то главный танцевальный хит, это и Пегги Гу была, и Фред Эгейн был в разные годы. В этом году, конечно же, это Another и Talk to You, трек, который был и в нашем топ-клаб-чарте, кстати говоря, про топ-клаб-чарт. Раз мы про него заговорили, надо обязательно его послушать. Свежий выпуск, который был в субботу, актуальный выпуск, можно послушать его на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в качестве подкаста. Пойдете на тренировку, поедете куда-то. Самое лучшее, это самая крутая тема, лучший саундтрек не придумаешь. Конечно, и здесь у нас тоже есть отличная музыка. Есть Rehab и Sophie and the Giants, All Night, так называется их работа. Есть красивая личная история от Алекса Уоррена, Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Энерджи на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Джастин Бибер, гений, миллиардер, плейбой, филантроп, его история Sorry. Гений, потому что вы видели, сколько он зарабатывает? Особенно в последние годы, снова на коне. Есть еще Айсгергер и Зиверт, их история Банк. Это будто бы банк, но я не... поп-музыки и хип-хопа, все как мы любим. Есть еще электронный гений Келвин Харрис и Satisfy.

0: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Европа+. ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В России меняется порядок оформления больничных и детских пособий. Строительство художественной школы в Беслане завершится в этом году, а сборная Северной Осетии успешно выступила на турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: С завтрашнего дня в России изменится порядок оформления больничных и детских пособий. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин, социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют или требуют уточнения. По словам депутата, нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерии. Строительство детской художественной школы в Беслане завершится в этом году. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, уже завершены облицовочные и штукатурные работы, проложены вентиляционные каналы и разводка электроснабжения. Параллельно строители устанавливают окна, монтируют опоры входной группы и благоустраивают двор. Напомню, в школе предусмотрены кабинеты для живописи и рисунка, декоративно-прикладного искусства, графического дизайна с мастерской 3D-печати, выставочный зал и библиотека. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Семья». Плановая чистка фонтанов продолжается во Владикавказе. Бригады предприятия «Спецэкосервис» привели в порядок фонтаны на площади Ленина и на улице Куйбышева. Они очистили чаши от налета и пыли, отмыли внутренние поверхности и элементы конструкции. Добавлю, коммунальщики планируют привести в порядок и остальные водные объекты города. Сборная Северной Осетии успешно выступила на всероссийском турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Соревнования проходили во Владикавказе. В них приняли участие 300 спортсменов из 21 региона страны. По итогам турнира в различных весовых категориях осетинские спортсмены завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. Победителей и призеров наградили медалями и дипломами, команды победителей получили кубки. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Курс евро 88 рублей 65 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа плюс для детей старше 12 лет.
6: I'm still fixing all the cracks.

0: Летние хиты, конечно же, это 8 вечера по Москве, а потому что есть топ-клаб-чат. Все уже, ребят, выходные топ-клаб-чат. А вот в будни летний вайп. Обязательно слушай с 20 до 22.00 по Москве. Самая вкуснятина, она вся там. Естественно, будет и дальше лучшая музыка на планете Земля. Меня зовут Денис Романов, я ее всю для тебя поставлю, само собой. Будет Three Doors Down, Here Without You. Классная тема, легендарная поп-рок история. Будет команда BTS и их K-pop hit Swim. Все это впереди.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62 65 55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши

0: покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Боб Синклер и Кайзен на Европе. Плюс I Can Wait. Две легенды. Две легенды и их легендарная теперь уже тема I Can Wait. Вообще, в целом, легендарная. Один из классных, ярких хитов прошлого века, назовем так, внутри. И 15-я строчка у этой версии трека в нашем чарте Еврохит Топ 40. Более чем достойно. Голосуй за него europaplus.ru или наше мобильное приложение, если тебе по душе такое. Например, можешь проголосовать за любую другую работу, почему нет. И, конечно, послушать дальше больше хитов и больше музыки. Будет Council Training, Take Me to Infinity, будет дуэт Offenbach, их Miles Away, танцевальный хит, все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: абсолютной правды. В ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, будет команда «Май Мишель». Их стильная история на малиновой луне. Красотища. Есть еще хип-хоп-суперстар, это Post Malone с треком «Cold». Еще поп-рок суперзвезды. Ну, рок чуть-чуть, конечно, больше все-таки поп. Это Maroon 5, их величайшая история «Wake Up Call». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск,
4: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10 делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты, зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
2: Реклама.
6: Без комиссии.
2: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно «Зачисляй, храни и трать» с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: Европе Плюс. Поп, рок-хит и даже немножко джазовая история. Какая красотища на малиновой луне. Есть еще вот такие же классные летние вайбовые треки. Естественно, они у нас все хранятся. Хранятся, чтобы тебе их все преподнести в летнем вайбе. Сегодня и каждый будний день с 20 до 22.00 по Москве обязательно слушай. Там самая крутая, самая вкусная музыка в мире. Она вся там, вся, конечно же, тебя ждет. Еще тебя ждет из прекрасного Charli XCX, ее великая, одна из главных ее, наверное, работ, Бумплэп, послушаем скоро. Будет Майли Сайрус, одна из главных поп-суперзвезд современности, End of the World, так называется ее работа. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.00.

0: 5-го 2026-го. Подробности по телефону звездочка 1800.
1: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрин-Вест, Угралатур 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
3: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг 34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: лета 2026. Russian Raul Alejandro, Pongo. Работа колоритная, вкусная. Если тебе такое по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем приложении, в мобильном приложении Европа Плюс. Он, кстати, этот трек находится на 17-й строчке в чарте Еврохит Топ 40 на этой неделе. Ну, на прошлой неделе и на этой все еще актуально, скажем так. Пока что мы перейдем к хитам танцевальным, таким более классическим танцевальным. Будет Иман Бег и Heal My Heart. Будет Тедди Свимс и его поп-рок соул работа Mr. Know It All. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Why wait to say, at least I did it my way.

0: can't move on.
1: And I can't move on. Baby doll, waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous.
2: Это поп-рок-звезда, немножко даже хип-хоп-звезда, мы речитатив его услышали. А еще, конечно, актер. Актер-обаятельный парень Доминик Файк, его история «Baby Doll» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, до конца часа слушаем танцевальную классику. Будет «Denzel», «You Spin Me Around», ну и так далее, по кругу. Будет «Offenbach», дуэт «Offenbach» и их очередной эксперимент под названием «Over You». Все это скоро услышим здесь на Европе+. Плюс. Дождись.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: танцевальная классика. Классика, хотел сказать. От Дензела «You Spin Me Round» в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Музыкальное разнообразие. Такого нет ни у кого, только у нас. Все это впереди. Совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владикавказе 13:00. Всем привет.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В России меняется порядок оформления больничных и детских пособий. Строительство художественной школы в Беслане завершится в этом году, а сборная «Северной Осетии» успешно выступила на турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: С завтрашнего дня в России изменится порядок оформления больничных и детских пособий. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин, социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют или требуют уточнения. По словам депутата, нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерии. Строительство детской художественной школы в Беслане завершится в этом году. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, уже завершены облицовочные и штукатурные работы, проложены вентиляционные каналы и разводка электроснабжения. Параллельно строители устанавливают окна, монтируют опоры входной группы и благоустраивают двор. Напомню, в школе предусмотрены кабинеты для живописи и рисунка, декоративно-прикладного искусства, графического дизайна с мастерской 3D-печати, выставочный зал и библиотека. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Семья». Плановая чистка фонтанов продолжается во Владикавказе. Бригады предприятия «Спецэкосервис» привели в порядок фонтаны на площади Ленина и на улице Куйбышева. Они очистили чаши от налета и пыли, отмыли внутренние поверхности и элементы конструкции. Добавлю, коммунальщики планируют привести в порядок и остальные водные объекты города. Сборная «Северной Осетии» успешно выступила на всероссийском турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Соревнования проходили во Владикавказе. В них приняли участие 300 спортсменов из 21 региона страны. По итогам турнира в различных весовых категориях осетинские спортсмены завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. Победителей и призеров наградили медалями и дипломами. Команды победителей получили кубки. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Курс евро 88 рублей 65 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

0: Всем прекрасного настроения в этот дождливый денек. 13.04 на часах. Рада приветствовать и приглашаю к общению в эфире. В этом часе нам можно звонить 540-777. Дозванивайтесь, удачи. Выслушаем с удовольствием ваши приветы, поздравления, пожелания, которые также принимаются текстовым посланием на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Писать можно также в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. Будем также читать гороскоп от «Европа плюс» на сегодня. Прогноз погоды тоже будет, а через пару минут проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Чуть позже к нам присоединится группа «Моя Мишель». Открывая час, Алан Уолкер, Broken Strings.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: Ловите первую порцию приветиков на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Уже пришло сообщение от Гурама, который передает большой привет Жоре и Оксане и желает им приятного сегодня отдыха. Ну а мы продвигаемся дальше в ожидании новых сообщений. С удовольствием буду их читать. Пишите также в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ». В комментариях к верхней записи принимаются ваши сообщения. А мы пока послушаем Дуа Липу и Иллюжн.
0: Владикавказ онлайн.

0: Meet Me in the Dark. Это Эйв только что на Европе Плюс. 13:20 на часах. Будем продвигаться дальше, продолжать Владикавказ онлайн. Напомню еще раз наши координаты. Нам можно в этом часе звонить 543-7, писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях. В самой верхней записи тоже принимаются приветы и поздравления, пожелания. Все только в текстовом варианте. Ну а скоро будем с вами вместе читать гороскоп от Европа Плюс. Узнаем, например, от чего сегодня будет зависеть абсолютно все у вас, раки. Не пропустите полный гороскоп. Еще раньше Алекс Уоррен к нам присоединится. Eva Dream.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ.
1: Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры сегодня. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. Ну и, наконец, рыбы. Не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Hotel California Nights на Европе Плюс. Мы с вами продвигаемся дальше. Владикавказ онлайн. 13:35 на часах. Время напомнить наши координаты. Еще есть у нас эфирное время, чтобы успеть дозвониться. 540-777 или оставить сообщение «Привет, поздравления, пожелания» текстовое на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно писать в группе ВКонтакте, напоминаю, Европа Плюс Владикавказ, в комментариях к верхней записи. От Тамерлана большой привет Тимуру, Арсену и Алану, пожелайте им сегодня счастливого пути. Я к вам скоро присоединюсь. Желаем хорошего настроения всем, отличного дня. Мы продолжаем.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 18, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
2: Владикавказ онлайн.

0: 13.40 на часах. Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Это Владикавказ Онлайн. Мы продвигаемся дальше. Впереди, как всегда, еще больше классных летних хитов, еще больше музыки. Ариана Гранде, Seven Rings прямо сейчас. Сразу следом более свежий трек от Ужель и Alternate, Moving to the Sun. Не пропустите.
1: Владикавказ.

0: The Second Voice на Европе Плюс со своим хитом Let Me Be. Ну а мы будем с вами продвигаться уже потихоньку к финалу часа. Нас там, как всегда, ожидает очень интересная музыкальная компания. Риана, Umbrella, а также Alpha и Manu Chao тоже будут. Не пропустите. Ну а новый час тоже очень хитово начнется на Европе Плюс. Эбен Холлоу. Не пропустите, дождитесь, переходите вместе с нами в новый час. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь с вами до завтра. Ну а у руля Европа Плюс далее до 18.00 Алексей Мануйлов.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз — это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
7: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

Всем, кто слушает Европа Плюс, меня зовут Алексей Мануйлов. А вот Кайли Минок уже совсем скоро, кстати, ее первый хит «I Should Be So Lucky» был записан, написан, точнее, за 40 минут, придуман за 40 минут, а записала ее Кайли в студии всего лишь за 1 час. Да, Кайли Минок всегда работает быстро и всегда работает очень качественно. Впереди на Европа Плюс «Lights, Camera, Action».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
2: Сантехника «Ёж».
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топ

0: Заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Даже где тебя представил на солнышке в отпуске Мичико на Европе с диджей Годжа. Абсолютно летний хит 2026. А вот номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на подходе. А это, напомню, группа BTS со своим суперхитом Swim. Но сначала...
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка, 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на Туту, Кару 6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Во Владикавказе проверяют управляющие компании. Студенты-художники оформят детские сады «Северная Сити» по мотивам нардского эпоса, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Во Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов «Северная Осетии» будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших, а также оказании первой помощи и тушении возгораний. Осетинские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Турнир прошел в Нальчике, был посвящен памяти мастера спорта международного класса Казбека Занкишиева. Золотые медали завоевали Давид Бизиков и Артур Техов. Серебряными призерами стали Азамат Кантемиров, Сергей Агнаев и Станислав Перевозников. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Курс евро 88 рублей 65 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: премьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «Ас Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются против. Показания требуются консультации специалиста.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Homeberry, Барбашова, 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Москве. Идем дальше.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: общем, в эти 30 минут каждый найдет для себя что-то под настроение. Однозначно впереди только хиты.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
18: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных концессий согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
19: Европа Плюс.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16.

0: вернуть I Can Wait на Европе Плюс Боксинг Клаба Кайза. Всем-всем-всем отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов. А они уже скоро. Это Serial Dean Lewis, это Джастин Тимберлейк и супер летняя новинка Meet Me in the Dark. Впереди диджей и продюсер А.В.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск,
3: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10
6: делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты,
8: зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
12: Реклама.
13: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
14: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж: Курсантов, Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
15: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
16: Свадьба или новоселье?
15: В Homeberry все для отличного приданого
16: или идеального домашнего пространства.
15: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
16: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
15: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
16: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
15: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
16: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
17: Подробности акции у продавцов-консультантов.
18: Беспокоитесь за свою карму?
19: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
20: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватил 12 651 07 8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
21: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90.
22: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Славы, а вот Алекс Ворон у нас следующий, через несколько минут Fever Dream, тот самый хит, в котором Алекс выложился, но просто по полной, впрочем, как и в других своих треках, халтурить, это не его тема.
1: Европа Плюс Владикавказ, для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Мишель на «Малиновой луне». Ну и буквально через несколько быстрых минут Сабрина Карпентер уже с нами. Сабрина Карпентер, которая умеет не только правильно брать нужные ноты, но еще отлично играет на клавишных, барабанах, гитаре, бас-гитаре и даже укулеле. Впереди на Европе Плюс Эспрессо.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск,
3: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10
6: делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты,
8: зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Треки. Шоу на этой неделе «Мейсос» и «My Life is a Disco». «Sunglasses at Night» версии «Резон». А еще «Moving to the Sun» от «Южеля».
12: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
13: Реклама.
14: Без комиссии.
13: Что-что?
14: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
15: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
17: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
18: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: часах в Москве, 5 вечера.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Во Владикавказе проверяют управляющие компании. Студенты-художники оформят детские сады Северной Осетии по мотивам нардского эпоса, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Во Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов Северной Осетии будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйла. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших, а также оказании первой помощи и тушении возгораний. Осетинские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Турнир прошел в Нальчике, был посвящен памяти мастера спорта международного класса Казбека Занкишиева. Золотые медали завоевали Давид Бизиков и Артур Техов. Серебряными призерами стали Азамат Кантемиров, Сергей Агнаев и Станислав Перевозников. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Курс евро 88 рублей 65 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Брюсселя. Он оттуда родом. А вообще, я хочу, должен быть благодарен и благодарен своей маме, которая привила ему любовь к музыке с самого детства. Она такой вот у него настоящий меломан. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сильно и драйву вам. Проект «Медуза» «I don't wanna go home» в горячей десятке Еврохитов 40 Евро плюс. Напомню, сейчас 9 место у «Медузы». В пятницу, возможно, они будут уже в тройке лидеров. Не забываем поддерживать любимые хиты любимых артистов. Это можно сделать в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: парень всегда уверен в себе на 150%, что, собственно, и в его музыке тоже
1: ощущается.
0: Ever Since You Left Me на Европе Плюс, French Montana. 17.50 в Москве, до конца этого часа у нас есть несколько минут. Ждем моего Макса, затем Duck Sauce, Барбара Стрейзанд.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте Национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Так звучит лето на Европе+.

0: было, но главное ключевое, это, конечно, ключевые. Барбара Стрейзанд, Дак Сос на Европе Плюс в конце часа. Идем дальше, идем только вперед. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Но прежде давайте сверим наши часы.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 18.00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Во Владикавказе проверяют управляющие компании. Студенты-художники оформят детские сады «Северная Сити» по мотивам нардского эпоса, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Во Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов Северной Осетии будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйла. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших, а также оказании первой помощи и тушении возгораний. Осетинские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Турнир прошел в Нальчике, был посвящен памяти мастера спорта международного класса Казбека Занкишиева. Золотые медали завоевали Давид Бизиков и Артур Техов. Серебряными призерами стали Азамат Кантемиров, Сергей Агнаев и Станислав Перевозников. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Курс евро 88 рублей 65 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

0: Отличного вечера и настроения всем, кто проводит его с Европой Плюс. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня вторник, 30 июня. И традиционно в это время встречаемся здесь, можно сказать, возле виртуального костра, чтобы пообщаться, согреться, порадовать друг друга и, конечно же, поприветствовать или поздравить. Дозвониться в эфир вы можете по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или отправляйте их на мессенджеры на номер 8-928-495-0102. Всем отличного вечера, несмотря на пасмурную погоду. У нас здесь прекрасная атмосфера и будем рады абсолютно каждому в ближайших музыкальных Леоне. Также в этом часе Мизмо, Hello. Ну а для начала Дэйв и Темс.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: А вот и первые приветы, которые успели сюда прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Вы также можете написать нам и подписываться не забывайте. Итак, приветы любимому мужу Алексею. Родной мой, я тебя люблю. Скоро будем вместе. Это сообщение от Анны. А также еще пишет нам Кристина. Здравствуйте, Европушка. Сегодня у моей сестренки Дианы день рождения. Поздравляю, солнышко мое. Будь счастлива. Давайте именинникам этого дня всем дружно передадим лучшие пожелания. Конечно же, закрепим это еще и музыкально. Впереди диджей Годжа. И чуть позже Tokyo Hotel.
0: Владикавказ.

0: А у нас очередная порция пожеланий и приветов, которая успела сюда прийти. Напомню, номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Пишет нам Кирилл. Здравствуйте, Европа Плюс. Передайте привет Алине, которая третий час подряд пытается снять видосик. Эй, отвлекись и улыбнись. Все получится. Что же, всем вдохновения в ваших творческих затеях, какими бы они ни были. Далее пишет нам Анастасия. Здравствуйте. Очень хотим поздравить нашего племянника Газаева Евгения. С днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, успехов, самых лучших моментов в жизни. Пусть все у тебя будет на отлично. Ну что же, прекрасные пожелания от всей родни, я так понимаю. Еще раз присоединяемся. Конечно же, всем отличного вечера, особенно именинникам. Будьте абсолютно счастливы в этом самом моменте. В скорых музыкальных у нас Disturbed и Serial. И также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jsk-alania.ru и по телефону 303-307.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
6: Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договоров, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Уграл Тил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Европа плюс.
8: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, среду, 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, завтра у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой, отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов, вам и вашим глазам необходимо отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, завтра стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А у нас очередная порция пожеланий, поздравлений и приветов. Возможно, они достанутся именно вам, так что делайте громче. И, кстати, свои пожелания тоже можете еще сюда отправить на номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Итак, посмотрим, что у нас в данный момент успело прийти. Привет, Европа, спасибо, что вы есть. Поздравьте, пожалуйста, Костика с днем рождения. Пожелайте здоровья, счастья, пусть растет на радость родителям. И привет также Алану, Мише, Торезу, Ангелине, Марине, Мадине от Марата. Давайте сразу же посмотрим в календаре, с чем кого можно поздравлять или что отметить. Сегодня 30 июня, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, также день разбрасывания монеток, день экономиста, день верной жены. Ну и, возможно, к этому списку вам есть что добавить от себя. Номер остается прежним, и время в запасе еще есть.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 16 градусов тепла, чуть позже вечером возможен небольшой дождь, ночью температура опустится до плюс 15, завтра обещают без осадков и 26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: 18:46 в области Кавказа. Огромный привет и всем, кто после насыщенного рабочего дня прямо сейчас направляется домой, а может быть в какое-нибудь не менее уютное место, где вас кто-нибудь ждет. Всем отличного отдыха и расслабления. Ну и, разумеется, отдельные горячие приветы и лучи поддержки тем, кто до сих пор еще на рабочих местах. Возможно, еще не все дела сделаны на сегодня, и мы вам желаем вдохновения, терпения и удачи. Итак, кстати, вот есть отдельный привет у нас от Валентины, мужу Аслана, который сегодня на работе. А также привет сестре Эйлине. Всем хорошего вечера и настроения. И есть еще огромный привет лучшему и самому любимому Тамерлану. Это сообщение от Анны. Пожелайте хорошей дороги домой. А давайте закрепим это музыкально. Впереди у нас Джеймс Хайп и Ким Петрос. И чуть позже Маршмелло.
0: Владикавказ онлайн.

0: Время попрощаться. До нашей скорой следующей встречи здесь же в эфире Европа Плюс. А вы оставайтесь и далее здесь. Впереди огромное количество любимых песен, отличное настроение. Ну и в новом часе нас уже ждет Костя Фомин. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа Кайра. Услышимся.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Европа Плюс.
8: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в студии. Не просто так, с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Количество автокредитов в стране продолжает расти. Российский рынок труда изменяется из-за зумеров. И экономисты рассказали о лучшем вложении средств. Подробности далее. Еврокомиссия исключила возможность возвращения Евросоюза к российскому газу и продолжает подготовку полного запрета на закупки российской нефти. Ведомстве напомнили, что в этом месяце уже вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. А в январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы полного отказа от всех поставок из России. Еврокомиссия на политическом уровне заявила, что не намерена возвращаться к российскому газу. Запрет на закупку нефти также готовится, но его обнародование было отложено на фоне войны США и Израиля с Ираном и энергетического кризиса в Европе. Объем выданных автокредитов в России за январь-май текущего года вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй. При этом, по сравнению с уровнем двухгодичной давности, показатель сократился на 40,5% из-за роста ставок, утиль сбора и ужесточения денежно-кредитной политики. Наибольший объем кредитов зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что выдача автокредитов остается на довольно низком уровне из-за общего роста цен на автомобили и низкого аппетита банков к риску. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что зумеров сложно вовлекать в работу из-за специфических запросов. Большинство уходит и меняет работу в течение года. По его словам, молодежь уделяет больше времени хобби и личному времени и не склонна к переработкам. Решетников также подчеркнул, что подобные изменения стали новой реальностью, с которой необходимо работать государству и работодателям. Экономисты рассказали о лучшем вложении средств на данный момент. Ими оказались банковские вклады. По словам специалистов, другие финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, требуют больше денег и профессиональной экспертизы. А золото стоит рассматривать только для долгосрочных вложений, поскольку для выхода на прибыль нужны годы. При текущей ключевой ставке 14,25% можно рассчитывать, что в течение как минимум года ставки по вкладам будут превышать 10%. Вклад необходимо открывать на длительный срок от 1 до 3 лет, чтобы зафиксировать высокую ставку даже при возможности снижении ключевой. И из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже стала примерно на 10 сантиметров выше. Причиной стало тепловое расширение металла, из которого построен символ французской столицы. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. А когда воздух остывает, конструкция возвращается к обычным размерам. Жара влияет и на положение башни, солнце нагревает ее стороны неравномерно, из-за чего верхушка в течение дня описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: ничего не могу с собой поделать. Я очень люблю такую музыку. Люблю музыку немножко грустную, при этом стильную, при этом еще и чтобы попадала куда нужно. Причем в нужное настроение, в нужный момент, в нужном месте. И эти ребята делают это все, абсолютно все. Ну просто пушка-бомба. Это Pepper City и Self-Aware. Дальше музыки еще больше супер-хитов, которые нравятся мне, которые нравятся тебе. Ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Например, в ближайшие 15. Это Tame Impala, Dracula. Классный трек, который, ну, мне кажется, в последнее время залетел везде абсолютно. Попал даже в Billboard Hot 100 и занимает там точно не последнее место. Ну, а прежде появится дуэт, который... Ну, заряжал в прошлом году и в этом тоже продолжает делать. Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love. Уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе.

0: достойное 8-е место. На прошлой неделе 6 позиций вверх. Это Тайм Импала и Дракула в столице 19.34. Ну и если есть возможность и немного времени, загляни на наш сайт europoplus.ru, поддержи этот трек, ну и в пятницу послушай, что у тебя получилось в нашем Еврохит ТОП-40. Все случится в пятницу с 14 до 16 по Москве.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Детская история. Да, красиво, стильно. Прямо сейчас The Second Voice и Let Me Be для всех, кто с нами. Ну а буквально минут через 10 для тех, кто с нами.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

сколько месяцев, сколько лет я грустил под музыку этих ребят в юности. Да, вспоминаю с таким удовольствием теперь. Aerosmith и I Don't Wanna Miss a Thing на Европе Плюс прямо сейчас. Невероятный трек. Невероятный трек. Ну и впереди много еще таких, потому что впереди летний вайб.

здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Фомин, который проводит с тобой эти 120 минут. Время расслабиться, от галстука избавиться, забыть хотя бы вот на время одного трека о всех заботах, о всех проблемах, может быть, и просто выдохнуть. Давай попробуем сегодня это сделать. Ну, хотя бы вот 3 минутки вот этого счастья и удовольствия, ни о чем не думая. Давайте. В первом часе, например, летнего вайба ждем дэнс-бенгер от Кальвина Харриса и Джази услышим. Satisfy. Обожаю этот трек. Невероятно красивый припев. Ну, прежде появится Кайга Ларсон. Зара Ларсон. Да, и Тайга. Все вместе. Like it. Ну и распечатаем эти 60 минут с классного трека, который, ну, мне кажется, должен понравиться всем, потому что здесь про кое-что интересное.

0: прям вот громадина. Дужель и его Moving to the Sun. Скоро здесь на Европе Плюс, но прежде Chapel Roan и Good Like Babe. Летний вайб.
1: Реклама.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: говорил, будет красиво. Прямо сейчас Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Но на этом еще не все. До финала этого часа будет еще пару солнечных дэнс-хитов. Поэтому оставайся с нами. Это «Летний вайб». Мы идем вперед. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Так звучит лето на Европе Плюс.

на эту самую минутку отвлечься и сказать себе, ну я сегодня-то заслужила, но минутка, буквально минутка вот этой вот радости, вот этого вот чила, вот этого вот расслабленного состояния, все это можно найти здесь. Здрасте, отличного вечера всем, кто со мной, это Фомин, и это уже второй час летнего вайба на Европе+. Ну и впереди целых 59 минут летней солнечной музыки. Например, в ближайшие 20 точно услышим Марка Ронсона и Рае Сьюзанна. Прежде не с мировым бенгером, это Bad Girls. Ну и стартуем, давайте стартуем с классного трека, который точно придется по душе, The Bauza, Saint-Tropez, в летнем вайбе на Европе+. Прямо сейчас покатили.

0: уже 21.20. Приветствую всех, кто со мной прохлаждается, отдыхает, слушает солнечную музыку, кайфует. Ну и дальше, кстати, кайфуем вместе с Wise. Wait. Прежде невероятный трек. Классный трек. Стильный трек. Rex Orange Country. Amazing. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

развалиться, ни о чем не думать и кайфовать. Ну вот сколько он идет? Ну 3:30, а? Ну есть вот в 24 часах 3 минуты 34 секунды на то, чтобы вот просто расслабиться. И этот трек подходит под это идеально. Пока Версаль в летнем вайбе на Европе Плюс. I'm One. Дальше, больше, дальше будет кое-что интересное. Это Тиесто, человек-легенда. Ну, без него куда? И Бриана Грейс, Beautiful Places. Все это здесь на Европе Плюс. Прежде Зара Ларсон и Lush Life. Ну и еще кое-что из новинок. А что именно, оставайся, скоро выясним.

человек-легенда. Это Тиесто и Брианна Грейс. На Европе Плюс прямо сейчас Beautiful Places. Столица уже 21.50. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Ну, есть еще немного времени для того, чтобы почилить вместе с нами. До финала этого часа Purple Disc Machine, Chromeo. Послушаем Heartbreaker. Классный трек. Ну, я рекомендую настоятельно. Ну, а также Афромедуза и Псиль.

0: Ясен на Европе Плюс, автор «Медуза». Вот так вот завершается сегодняшний летний вайб. Ну, классно. Ну, это значит намек. Намек какой-то в этом есть, правда? Ведь на завтрашнее продолжение в 20:00 по столичному летний вайб обязательно вернется. Мы с вами вновь будем ловить любимые треки, вновь будем слушать солнечную и приятную музыку. И все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ни в коем случае завтра это не пропусти.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: говорю и буду говорить, что это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Летом мне этот припев нравится особенно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас. Для всех, кто со мной, это Фомин. Приветствую всех. Двигаем с вами вперед в сторону середины недели. Кстати говоря, завтра у нас среда, а дальше неделя полетит. Да, позвонче, настроение будет, все будет полегче. Поэтому ни в коем случае не упусти в ближайшее время музыку, которая поможет тебе настроиться на самое-самое. Temper City, услышим Self-Aware. Но прежде Sophie and the Giants. Shut up and dance. Скоро.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Итак, ближайшие 45 на Европе Плюс. Отличный дек от Russian, Рауль Алехандро и Wizkid, Pondo. Раньше Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. А также Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. И все это здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

летнему. И все это прямо сейчас на радиостанции номер один в России Russian. Рауль Алехандро и Wizkid Pongo. Так называется этот трек. Но вообще я рекомендую проводить с радиостанцией номер один в России все лето. Да, и можно это делать в машине, включать приемник. Можно дома при помощи умной колонки. Ну, а можно и по пути в своих собственных наушниках при помощи приложения Radio Hub. Добро пожаловать, качайте его, устанавливайте. Там огромное количество радиостанций. Есть и потоки, топ-40, пати, лайт, нью, урбан, рок, кей-поп, свежее. Все, что твоему настроению в тот или иной день будет так необходимо. Поэтому не упусти этот шанс, поставь это приложуху и получай удовольствие. Будь ближе к радиостанции номер один в России.

Путь Европы Плюс. Летняя музыка здесь на Европе Плюс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Серьезно, это лето, наверное, будет самым-самым. Джонни, Федук, лето прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И в ближайшее время из летнего Эйво и Meet Me in Dark. Но прежде Эбон и Hollow. Оставайся с нами. Европа Плюс. Disco X on

0: хиты. 30 минут.
1: Итак, ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс. Ну, наверное, главный суперхит, танцевальный суперхит этого лета под названием Moving On. Нет, Moving to the Sun. Это

0: Так, сейф опечатали.
1: Фактовый зал закрыли.
0: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
1: Ну что, пошли?
0: Пошли.
2: Бригада У
3: ушла в отпуск,
2: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10
5: делай громче главные хиты лета.
4: Выигрывай крутые гаджеты,
5: зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
2: Лето звучит классно.

0: Авто, трек Over You и Teddy Swims, Mr. Know It All. Шикарная порция соул-музыки буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Satisfy, отменная вещица, Келлин Харрис и Джези на радиостанции номер один в России. В Москве 0.33, среда и уже на минуточку 1 июля. Да, распечатываем второй летний месяц, время летит, ну, быстро, очень быстро, поэтому не тратим его попусту. Встречаемся с друзьями, делаем выезды на природу, загораем на пляже, едим мороженое. В общем, делаем все, чтобы было, что вспомнить длинными осенними вечерами. Ну, а за саундтрек не беспокоимся, об этом позаботимся мы, Европа Плюс. Уже прямо сейчас услышим Beowulf и трек мощнейший в плане как энергетики, так и в плане вокала. Трек «Феникс» также одна из нетленок летних. Это Луи Фанси, Деми Ловато, Чамиля Кульпа и Бруно Марс «I Just Might» уже вот-вот в наших динамиках.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: двухчасовым эксклюзивным электронным миксом, так что советую не пропускать. Суббота, старт 20.00 по московскому времени. И Алекс Манулов, кстати, еще спешит напомнить, что на Европе Плюс есть не только Топ Клаб Чарт, но и...
1: Дебют недели. Келлин Харрис и Джази. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

потрудился диджей из Франции Мизма. Запоминай и добавляй свой личный плейлист. Окей, час 35 в столице. Кому утром нужно по рабочим делам, то советую не засиживаться, чтобы не проспать рабочий день и летнее, о, как минимум. А те, у кого на утро этой среды планов никаких и спать пока не собираются, то остаемся. Почему нет? Да, остаемся и встречаем. Майя Мишель, главный хит любой ночи на Малиновой Луне. И услышим Алекса Уоррена. Приятную, классную работу. Fever Dream буквально через пару минут.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Temper City, крутейший хит Self-Aware. Будут и истории о тяжелых расставаниях. Это Доминик Файн.

0: названием Swim.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Абсолютные хиты и ничего более. Это Феликс Йен и Жасмин Томпсон в наших приемниках. Далее с нами «Елка» и хит, заряженный на доброту, хит под названием «Проще». И услышим немного R&B из Нигерии. Дэйв и девушка невероятной красоты. Темс, тема «Rain Dance» на Европе Плюс уже скоро-скоро.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: слышим электроники в стиле Dark Drugs и Steam Pay to Exist. А до финала часа с нами Dark South, легендарный трек Барбара Стрейзен, еще Holy Moly, Talk to you later.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.